0: Андрей, cos'è l'arte?
1: Короче говоря, мне кажется, что для того, чтобы строить любую концепцию, в частности, взгляд на искусство, следует прежде всего ответить на другой вопрос, гораздо более важный, общий. Вообще, зачем человек живет? В чем смысл человеческого существования? Использовать наше пребывание здесь, на Земле, для того, чтобы духовно возвыситься. Это означает, что искусство должно наше служить только для этого. Если бы, скажем, я избрал другой принцип и смысл жизни для себя, очевидно, и искусство для меня выглядело бы в другом смысле, и я бы должен был изобрести что-то другое. Но в силу того, что я свой смысл существования человеческого определяю именно таким образом, мне кажется, что и искусство должно человеку помогать развиваться в этом направлении. То есть, короче говоря, искусство служит для того, чтобы помочь людям духовно измениться, вырасти. Не знаю, была такая точка зрения, что искусство таким же образом познавательно, как и вся остальная человеческая интеллектуальная и духовная деятельность на планете. Я вообще не слишком верю в возможность познания. Я почти агностик. Знание нас все более и более отвлекает от главной цели, от главной мысли по поводу нашего знания о мире. То есть чем больше мы знаем, тем меньше мы знаем о мире.

0: Настоящий поэт, если он настоящий, он не может быть неверующим человеком. Кстати, наверное, этим объясняется тот кризис культуры, который мы переживаем уже, так сказать, много лет.
1: Людям просто напоминать надо почаще, что люди они, что русские, одна кровь, одна земля.
0: Ну, что касается меня самого, то я даже не мог вспомнить, а когда, в общем, произошел вот этот мой какой-то переход, когда я стал человеком, который поверил, ну, стал религиозным человеком. Я говорю религиозным, но это не значит, что я, так сказать, безгрешен. Просто я все вообще больше и больше убеждаюсь в том, что культура не может существовать без религии. В каком-то смысле религия как-то сублимируется в культуре, а культура в религии, так сказать, это очень связанный процесс. Если общество нуждается в духовности, то оно тем самым начинает выплескивать произведения искусства, рождать художников. Если нет, то общество входит без искусства. Но увеличивается количество несчастных людей, неудовлетворенных людей в духовном смысле. Человек теряет цель, он перестает понимать, зачем он живет. Так что, когда мы говорим о религиозности, для меня эта проблема не чисто личная. Это проблема, связанная с судьбой вообще, с культурой нашей цивилизации.